написано. Называется она «Лось». В описании написано. В любой культуре писал один из крупнейших русских поэтов 20 века. Всем русским своем сцене. Нескромное предложение. Поэзия есть высшая.